Оливия Родриго и Drop Dead на позиция 19. Клити Лао в Tied Up. 17 за Деми Ловато и Лора Джинс. Кейти Пери и Watch It Burn.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10, 9,